0: Зора Нетингля.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найди свое счастье.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пуль керакма? Даврбанктан расми дароматсыз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны ищетин, 30 секунда кайтарин ва умуман фоиз толемайн. Батавсын, 12.84 кыскаракамы, йоки Даврбанк нин узингизге якын филиалыге мурмайн.

0: Davrbank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Сай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Хит-ФМ реклама Болина. Отто Суч. 598-00.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Душанбеден жумагече саат 16:00-да. Бозорингизни берсин. Hit FM-да. Ширин Ғафурова билан. Лойиха хомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобиль эҳтиёт қисмлари, қурилиш моллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника воситаларининг кенг танловини топасиз. Ташкент Индекс-да шинам кўнгилошар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод бозори. Келинг ва ўзингиз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же играла.

0: Зорана Динля. 98 мегагерц.
1: Я теряю себя поминутно темным и сказочным образом. Как планета, что входит

слезы. Тебя волнует вопрос, что все это шоу. И ведь за этим ответом я сам сюда пришел. Но ты не знаешь меня, поверь, не знаешь пока. Железное крыло несет в облака. Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг. И если суждено нам встретиться, пусть будет так.

Я шел к оазису, как будто бы пустынный странник. Самообман — это как яд для подсознания. Что я искал в песках? Наверное, ответ. Я не нашел его, зато нашел твой след.

осмотр циника, но я снял очки, чтобы читалась мимика. Я шагнул к тебе, забыв про все былое. В моих руках цветок, но почему настроя? Ты шагнула в неизвестно, словно бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Как же вышло так, что мы падаем вместе? Почему мы падаем вместе? Ты

Зачем прошлась по насущному, по всем моим болевым? Зачем опять все накручивать, с кем был и был ли один? Зачем опять мы по стекла, сжимаем чувства пружины? Пусть этот день будет проклят, когда мы вдруг станем чужими.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот Йеттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.

Мам, пап, я очень сильно вас люблю. Спасибо за мою жизнь. И спасибо, что вы есть. И я сделаю все, чтобы мои будущие дети были счастливы, что у них есть родители.